0: твоя
1: Come.
0: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
1: My
2: но The semen
0: давно уже нет. Тихо плачет моя
3: Nice.

0: На асфальте в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: Gay website.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Yeah, certainly cum, all right.
1: It sucked every last drop of my cum until my dick is drained.
2: Looks like Levi is schnappen kann.
3: Don't stop.
2: Schnee, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnee, schna, schnappi.
3: Boy next door.
4: Deep, dark fantasies.
2: Und vom Schnappen, da krieg ich nicht so viel. Ich
5: pass
2: dem Papi kurz ins Bein.
1: Und you two obviously wanna suck what a real man has.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
2: Schnie, schna, schnappi.
3: Boy next door.
6: Приземлила ударом
4: finger.
6: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем
4: next door.
6: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
4: Swallow semen.
6: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
1: suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стол спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: Prostituты.
1: Reached out and played with his dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как Gay будет boy. Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете
1: Suck.
0: С выглядит аккуратность.
1: Swallow your cum.
0: Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: año.
1: Gay website.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Oh yeah.
5: Ass. Игрушка. Твоих рук.
6: Finger.
5: Не спутать.
7: Sad cock.
5: Никак. Было лучше. В моих мечтах.
8: Solo.
5: Скучно.

напрасным и бесплодным. Здесь anal гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой
1: Latex club.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks.
1: Swallow. Soft anal.
3: Wee-wee. Spanking.

0: вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Lubid Dog.
0: И бросает.
3: Words.
0: Словно
4: gay website.
0: Заблестят.
5: Bar digs.
0: Взаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точит.

0: Повязка.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.
4: Да, выгляжу как
3: Billy.
4: Битая.

0: your semen.
1: Dick, cock, full master, 300, come, fisting, anal, band,
0: really,
1: come,
0: fucking semen, cop,
1: cut the bliss, collab, fisting, anal, dick, 600, anal, come, dick, cock, full master, 300, full master, 300, full master, 300, 300, 300.
2: Mr. Affleck, an ass.
3: Cushion.
2: The movie star.
3: Как будто с
4: гей вебсайт
3: упавший со своим со своим.
5: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо, словно так надо, словно.

0: Танда.
1: Летай со мной в стиле.
0: Horny hands, hands.
1: Но только.
2: Fuck you.
0: Rip my fucking pants.
3: Suck it.
1: Красник. Кого еще назвать ты хочешь своим?
0: Master. Evil master.
1: Какие страсти замедлены?
0: I'm coming.
1: По твоим запястьям.
0: Fucking boy next door.
3: Oh shit, I'm sorry.
0: Your voice so horny.
1: Can we have the last
0: dark moon?
4: Oh, yes sir. Fuck
1: yes.
0: I'm coming.
1: But why is that best?
0: Fucking boy next door.

0: убежала. Совсем дно. А волну отвечали мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног, а волну кричали мне ништяк.
1: Так.

0: парус. В этом
1: hey, no.
0: Только
2: oui.
0: Мы одни.
3: Suction.
0: Август. И
1: Man.
0: С тобою
1: fucking deep.

0: Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Вов Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.
1: Весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь остров
3: fucking coming.
1: В океане есть остров
3: fucking coming.
1: В океане есть весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь. Там живут несчастные люди, а на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now,
5: boy next door.
1: Там живут несчастные люди, что они не делают, не идут.
5: My God.
1: Видно, их мама родила. Видно,
5: fucking dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают? Не идут.
5: My God.
1: Не ловится, не растет.
5: Hey, no.
6: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
5: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
4: Fuck up, boy.
1: Не ловится, не растет.
5: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
5: guitar fantasy.
1: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
7: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет.
5: Come.

Везучие люди, и рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба.

0: No.
1: Говорит радио корпорации
2: Gay Party
1: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet

0: come.
1: Rock by a west.
0: Turns me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
0: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loop.
1: We got some nova.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Back.

0: Ведь нам не быть вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
1: Вместе. Fucking coming.

0: come over.
1: Домой. И лучше не
2: Celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
0: Stay boy.
1: Мне нужно
0: Do anal.
1: С тобой скорее.
0: Hi, да.
1: Мне нужно
0: Stick fingers.
1: Чтобы стать
0: на.
1: Чтобы
0: Around more.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: жить. Страшновать холодной могилы влекут меня. Домалью горит у древнего Боже.
1: Я, дай мне.

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no good boy.
0: Spank, bank, spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no good boy.
0: Spank.

0: тобой в такую.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась. Without further interruption.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
0: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
0: Full master.
1: Будем счастье дуракам. Oh. Эти не умеют жить.
0: Do anal.
1: Советую это.
0: Dungeon Master. Sexy. Just lube it up.
2: Sure, why not?
0: $300.
1: I'm
0: coming. Dungeon Master. Coming. Master. Fucking.

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой, был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
3: Неплохо очень иметь
2: спонс,
3: но очень плохо с другой стороны.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает. Красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Fisting.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Как быть нам?
1: Фу, мастер.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door.
0: Неплохо очень совсем.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Эйно.

0: Песня про Brawl
1: Stars. Suck.
2: Van, that cock.
3: Мне не надо.
1: Suck some dick.
3: У меня есть
2: anal.
3: А не знаю,

сел на битке. Да, что? Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Do anal. Тебя как коль примут.

0: Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Ass.
1: Semen.
0: I'm fucking coming.
3: Через век. Я понимаю, сожалением, то был любимый.
0: Love your head.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой?
3: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum. Spanking ass.
2: Моим...

0: слез
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking, fucking

0: finger in my ass.
1: My ass.
0: My ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
1: Boy next door.
3: Откуда взялась? Почему? Почему она тебя?
0: This thing is.
3: Включается свет. Я куда-то лечу. Без тебя.
2: Семена.
0: Do anal.
3: Лечу. Это медленный яд.
0: Swallow my cum.
3: Они говорят.
0: Do anal.
3: Сама.

0: Star 2 Bad Cops?
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Diet, diet, diet.
0: Anal.
1: Грязный.
0: Come.
1: А меня
0: gay party.
1: Встречает.
0: Sure.
1: Diet, diet, diet.
0: Anal.
1: Грязный.
0: Come. Star 2 Bad

0: gay website.
1: Вавернется
0: anal bondage gay website.
1: Околдован я.
0: Master bondage gay website.
1: Ослепили меня
0: artist bondage gay website.

0: Разухабилась разная. Нет, а полнота.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
2: Back up.
3: Stick your finger in my
0: ass.
2: Gay website.

0: скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь?
1: My ass.
0: Но я нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.
0: Разошлись наши
1: fucking face. Will ever touch my ass again.

0: Oh, come on. Больная, просто замечательна. Yeah.
1: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what you...

0: Radio.
1: Gay website.
2: Говорит радио корпорации.
3: Да, Нико, Нико.
2: Предлагаю вашему вниманию.
3: Slay.
2: Слушайте.
3: Penetration.

0: на паре тоже.
1: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
1: This thing ain't no.
0: С раннего утра портит
1: ass.
0: До самого отбоя. Безбилетный весь в
2: семен.
1: Fucking slay.
0: Поезд тронул.
1: Real man.
0: Махнул.
1: Suck dick.

0: Мертвое змеяние.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш
1: так.
0: Третий день и
1: фестинги
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: гей
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Июль, уносит в небо. Только ты,
1: you ain't no.
0: Никому, ждешь ты только
2: Семен.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй.

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй
1: Door.
0: После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем
1: о...
0: Главное все
1: like...
0: И я
1: Boy.

не совсем в больничке, корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей нами валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали

0: Monster. Martin Cumming. Monster.
1: Jay's boss in this gym.
0: Tesla.
2: Hot load.
3: Boy.
0: Во мне прятся.
3: Anal.
0: Monster.
3: Swallow.
0: Как соска.
3: Semen.
0: Из воска.
1: Slay.

0: we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: А осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Дроны. Факин слэйс.
2: Минский городский совет.
4: Осенности.
2: Минский городский выканаучик. Сердечно веншует вас со святым вялит.
3: Факин каминг.
2: Жадает вам.
3: Фистинг из 300 бакс.
2: И святочных.
4: Фак ю!
5: Спанкинг. Как он был от нас далек, как
3: my ass. Two fat cock. Finger.
5: Обгорелые.
3: Уи-уи.
5: Этот секс. Приближали как...
6: Yeah.

0: Пенти.
1: В общем,
2: Софи.
1: Как обидно,
2: Сак.
1: Черный.
2: Сам дек.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если...
2: Boy next door. Do you ain't no fucking deal.
1: Топота на пороге.
2: Boy.
1: Только черному.
2: All mouth, the fingers tickle, yeah. Full mouth, the
0: suck some dick.
1: Только черному.
2: Full mouth, the 15
3: deep.
4: Semen.
5: In my head again, trapped in a
0: ass.
5: Inside my

0: это все любовь.
1: Блядский, куда
0: ты поймешь без слов.
1: Блядский, куда
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядский, куда
0: это все любовь.
1: Блядский, куда
0: ты поймешь без слов.

0: Я взяла
1: бэкапу.
0: Нарим мне висит. Маленький мой.
1: Do it.
0: Буду.
1: Эй, но.
0: Буду. Ну а
1: мастер.
0: Пошли.

0: Waffle Master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Да поздала делаю.
1: Sex.
2: Да.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Wow.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
0: да,
1: это наш шанс. Ведем преследование.

0: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил у
0: Boy Next Door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy Next Door.
1: Не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил у
3: Fucking slaves.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю
0: лайку.
1: Я спросил у
3: Кроссвой,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Осень мне ответила проливным
4: Сименом.
1: У Сименом я спрашивал, где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: мисс,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Скрылся в
0: Данжин.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: гей вебсайт,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
0: Гей вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Гей,
1: ты мой единственный, где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: Жирков.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил
1: у Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Кроссбой.
3: Скоро, скоро лягут белые
4: Бэдкокс.

На пачке лаве меняют черный везде в сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас, половину. Папа подо мной.

0: gay.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Когда скромняга мой отдыхал от
3: секс
2: с Геральтом из
3: он фистинг
2: эту
3: ass
2: сразился белый
3: ком swallow
2: semen чёртом и эльфу
3: фистинг
4: anal
3: foreign ass
2: когорты
3: Legs.
2: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
3: Stick an ass.
2: Мне людню.
5: Fat cock.
2: По зубам целился тот.
3: Legs.
2: Мне рогом прямо в
3: ass.
2: И тут
3: Master.
2: Крикнул, вот твой
3: Coming.
2: Час.
6: Не так все было. Где же твою хваленую?
3: 300 bucks. Bucks.
7: Историю не пишут.
2: Ведьмаку заплатите
3: 300 бакс 300 бакс
2: Ведьмаку заплатите
3: Stick finger in key

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Suck some dick.
1: Мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит быть. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: morning at 4.
1: Oh, shit, I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
4: Bondage Gay Website.
3: Тем, кто
4: Fisting
3: не страшны.
4: Yes.

0: все мои сидят, как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел без тебя, когда исполнилось 6. И моя сошла с ума, когда мне было 300. Почти все мои друзья, как я смог выбраться. Намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против
1: Dungeon.
0: Я люблю
1: Dungeon.
0: За запах черный
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих. Я в золотистых
1: Как
0: со мной рядом. Мой шушел, когда мне было только 3 месяцев. Я хотел когда исполнилось 6. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней.
0: Как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяцев. Я хотел когда исполнилось
1: 6.
0: И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней.
0: Как я смог выбраться. Выступаю в
1: бой next door.
0: Я не могу
1: coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше
3: семен.
0: Бой попал сюда, кто открыл
1: бой door.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
3: семен.
0: Я в полной
1: ain't no
0: dick. Совсем один вокруг меня, как скотин. Я не ищу среди
3: семен,
0: как лед лабиринт. Мой шушел, когда мне было я хотел когда исполнилось
1: 6.
0: И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел когда исполнилось
1: 6.
0: И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья как я смог выбраться.

0: Dungeon Master.
1: Прав.
0: This thing, it's a long process.
1: Может опять.
0: Может
1: опять. Может опять.

0: gay party.
1: Прекрасно, когда...
0: Do anal.
1: Ты...
0: Amazing.
1: Из другой планеты. Ты из моей...
0: Fantasy.

0: año.
1: Gay website.
2: Suck some cock.
3: At the double
2: gay sex.
3: Boys.
4: Nico, Nico.
2: Nothing. Wild.
4: Ass.
3: Приглашал ее на
2: party.
5: Ну она зачем табличку написала?
2: My fucking comment. My finger. Stick, stick.
3: Бас.
2: Коля. Bad cock.
3: Но он всем напихал, Коля.
2: What? Anal.
5: Хотела интриг. Я хотел.
2: Suck dick.
3: Я так хотел.
2: Fisting.
3: Но она хотела.
2: Louis.
3: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
2: Fucking cunts.
6: Не торопись, погоди, этот мэн.
2: Swallow. So.

0: style.
1: Yes.
2: Мой ментин на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны лишь
3: интересны мои.
4: Мы не можем, но мы две легенды. Стоп, но мокнем я добавился. Так много в шаг время.
0: Футок
4: мне досталось.
0: Люб это.
3: Добро ничего спонтанного. Я и ты.
0: Об этих
3: дико.
0: Fisting dick.
4: Это дабл.
0: D. Hands, boys. Celebrate.
4: Я хотел ее. Приглашал ее.
0: Blue man.
3: Но она зачем табличку написала.
0: Fisting
1: ass.

0: когда я тут никто в кафе. Я понял, я совсем один, когда открыл бой. Той домой стоял хозяин, Азия. Он любит меня, сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Помету от пол, кэш поду. Я им помогал, как пол.
0: Fisting,
1: принёс мне, а ты крутишь.

0: Так, ну что ж ты,
1: как
0: прирос? Ты,
1: гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорее.
1: Suck some dick.
0: И пусть
1: как
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting anal.
2: Suction.
0: Рядом, рядом.
1: Boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Сак.
3: Нашей юности.
1: Так.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow come.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy. Night.

0: сражение началось день после
1: выхода.
0: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
1: Все
0: владычество.
1: Мастер.
0: Кто владеет.
1: Кей, вебсайт.
0: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
0: Повстречались. Сидели морского ада. Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal. Boy next door. Boy next door. Defisting.
0: И не coming. А я российский новый.
1: Dungeon master.
0: И не
1: defisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon master.

door. Die fifty. И не комик. А я российский новый Dungeon Master. И не Die fifty. И не комик. А я российский новый Dungeon Master.

0: Boy.
1: Я мог бы выпить
0: семен.
1: Я мог бы
0: suck some dick.
1: Вечно
0: boy next door.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: В старой перед стою,
2: Dick.
0: Ловлю его усталой, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне
1: на.

0: Я не в силах промолчать.
1: Dungeon Master.
2: Coming.
0: Просто, но не просто.
2: Make me come.
0: Только ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
1: Gay amazing.
0: Кто
1: for master.
2: Swallow.
0: Свой нательник я ни разу не снимал.
1: Full dungeon. My house.

0: стану
1: семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Full Masters.
1: Они ж с ума сведут.
2: Из
1: щелочках ноги
2: на юбчонках.
1: И на
2: Deep.

0: night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Коля, хочу тебе
2: Swallow cock.
1: В твоей голове
3: Fat cock.
1: Мои просто
2: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
3: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Коля.
1: Ну а я простой
3: человек.
1: У меня
3: $300.
1: Макдональдс тоже
5: Leather club.
1: Ты же знаешь,
4: Leather.
1: Мы не берем
3: My cock
1: назад. Так что наши
3: Dark fantasy.
1: Это навсегда.
3: Ain't no
1: Fuck меня каждый день
3: Latex gloves.

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: Где ты?
1: Спёр.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
3: Александра. Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупость.
0: Finger in my ass. Next door. Finger in this thing. Ass.

0: clash of spanking.
1: Спасибо, и на том спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee. Clash of spanking.

0: Banking.
1: My ass.
2: Хоть и сделан
1: in flesh.
2: В школьном ансамбле батька
1: next door artist and master
2: fucking давно жалко не слышат речи и
1: band

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
1: Мужчины. Это мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
0: coming.
1: С неба
0: coming.
1: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
1: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
1: Высокие блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
1: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
1: мужиков. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя. Радость и одинокие женщины. Аллилуйя.

0: Brazil. Gay website?
1: Semen.
2: Yeah, my
3: boy.
1: Swallow.
4: Молодой, если на нем слово гей, шмотки флоу, а ты хочешь это?

0: близняшек моего малышик. Дайте ему
1: семена.
0: Шантажем он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: пыль.
0: Вот будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена.
0: Как будто бы может лицо как драндулет. Мать это ушла от моего. Ведь он
2: Blast.
3: A couple floors back, the boy next door.
4: Artist.
5: Yeah. Big toys and
6: podcast. Yes. Ты
5: слышал такую штуку, как
6: скам?
5: Это рэп про мошенничество на карте. Типа, как воруют с чужих...
3: Gay party?
5: Поставь. Я тебе поставлю.
3: Swallow.
5: Милана есть такой...
3: Artist.
7: Да какой это...
3: Shit. Boy next door.
8: Suck.
5: Так. Не твое, да?
7: Не, это...
9: Там я не буду слушать.

0: словно бой эксплор.
1: И жалишь фокин дик. Меня ты фокин
2: асфальт.
1: Твои
2: семена как?

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слышь.
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

0: Подболит.
1: Полмастер.
0: Говори. Каждый.
2: Bad cock.
0: Когда-то догорит. Ветер.
1: My cock.

0: This thing, 100 bucks. This thing, 100 bucks. Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая.
0: Latex Club.